мы склеим разбитую вазу, не горим, а тлеем, подбирая фразы. Осень пришла, нас рвет на части. Мы забыли, как любить и что такое счастье. Это все как часть воспоминаний. Я не пойму, как будто нас поменяли. Подбираю слова, мы подошли к краю, а я пишу и стираю, пишу и стираю.